0: благополучно по 141 болезни животных. Управление ветеринарии Ленобласти выполняет поручение губернатора по предупреждению болезней и сохранению здоровья людей и животных. Так, свинокомплексы региона окружены буферными зонами радиусом 10 километров, птицефабрики радиусом 5 километров. Ветеринары провели почти 10 тысяч обследований личных подсобных и фермерских хозяйств. Также проверено 28 птицеводческих предприятий, 103 свиноводческих предприятия и 58 предприятий по содержанию крупного рогатого скота. Ветеринарная служба регулярно участвует в учениях, сборах и смотрах сил во всех районах Ленобласти. Чтобы систематизировать все цифровые ветеринарные базы региона, управление ветеринарии создает единый информационный центр по учету животных. 7 октября с 10 до 12 часов в Ленобласти проведут проверку готовности системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории региона. В мероприятии планируется задействовать телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители. С 10.43 по каналам телевидения будет демонстрироваться проверочный видеоролик продолжительностью до 1 минуты. В ходе проведения проверки системы оповещения 7 октября жителей и гостей Ленинградской области просят сохранять спокойствие. В Доме культуры «Железнодорожник» прошел праздник «Урожай осени» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники Волховской организации Всероссийского общества инвалидов собрали выставку, где представили свой дачный урожай, поделки из природных материалов и цветочные композиции. Артисты Дома культуры выступили с концертной программой, а гости пели и общались за чаепитием. Волховские спортсмены выступили в юношеской лиге дзюдо «Здоровое поколение». Турнир проходил в течение 2 дней в городе Тосно и собрал 700 участников со всего северо-запада. Волхов представили 12 воспитанников секции дзюдо организации «Дрозд Волхов» во главе со своим тренером Игорем Ромашко. По итогам состязаний призовое место завоевала Валерия Шкурат. Она стала третьей в весовой категории до 52 килограммов.
1: Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
2: Ветер дует. Прогноз погоды.
3: По народным приметам, теплый октябрь к морозной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 октября, в Волхове пасмурно, днем до 14 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северный до 1 метра в секунду. Световой день составит 11 часов 30 минут, геомагнитное поле спокойное.
2: VFM. Радио Ленинградской области. Гороскоп. На VFM.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Прямо сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в четверг.
4: Овен.
5: Сегодня лучше не рисковать и не полагаться на седьмое чувство. Положитесь на свою рассудительность и уравновешенность.
4: Телец.
5: Ваши эмоции могут помешать вам трезво смотреть на происходящее вокруг. Не идите на поводу у своих чувств, особенно негативных.
4: Близнецы.
5: Сегодня вы будете полны идей, реализации которых будет совсем несложной.
4: Рак.
5: Скорее всего, вы поймете, какую стратегию выбрать, чтобы наконец завершить затянувшуюся работу. Стоит уделить внимание интеллектуальному труду и отказаться от физических усилий. Новые контакты могут оказаться полезными для вас в дальнейшем.
4: Лев.
5: Львы будут пребывать в хорошем настроении и будут полны энтузиазма. Главное – объективно оценить свои силы, а потом уже браться за серьезные дела.
4: Дева.
5: Вас сегодня ожидает нелегкий день. Неожиданные события могут вызвать у вас недоумение. При решении сегодняшних проблем важно проявить лидерские качества.
4: Весы.
5: Заключение контрактов, встречи с деловыми партнерами и финансовые операции пройдут довольно успешно. Сегодня вам без проблем удастся убедить окружающих в правильности своей позиции.
4: Скорпион.
5: В профессиональных делах вы будете склонны все идеализировать. Это будет мешать вам и окружающим.
4: Стрелец.
5: Даже на работе лучше сменить настойчивость на мягкость и обходительность. Компромисс станет идеальным решением для многих затруднительных ситуаций.
4: Козерог.
5: Козерогам, наоборот, лучше не обращаться за помощью к коллегам, а постараться справиться с делами самостоятельно.
4: Водолей.
5: Сегодня вы можете найти дополнительный источник заработка или расширить сферу своей деятельности.
4: Рыбы.
5: Сегодня вы получите отличную возможность разобраться во всем, что волнует вас. Это связано с тем, что начнете видеть все под другим углом. Это был гороскоп «Пусть сбудется только хорошее».
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами. VFM.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Саша встал с утра и опохмелился. А потом вспомнил, что вчера-то и не бухал.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Где яблоку негде упасть, там Ньютону делать нечего.

0: обезьяны.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Волхов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале, свежие овощи и фирменный соус, вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Волхов. ИП Кутубаев КК, ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах поведения, ведение мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастро Кинг Волхов».
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8-911-007-07-60.
6: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
7: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
8: Звезды кино.
9: Внимание, тишина на площадке.
10: 1978 год. 31 июня.
11: Камера!

0: Everybody knows how to do.
1: VFM. От жизни все бери. 99.

0: 9 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. Комитет по животному миру Ленобласти сообщил о ситуации в регионе в связи с новостями о выходах медведей. По данным государственного мониторинга, численность бурого медведя в Ленобласти остается стабильной – около 3200 животных. В последние годы нападений на людей не зарегистрировано. Отмечаются локальные выходы медведей, связанные с расселением молодых особей и доступностью пищи вблизи жилья людей. Специалисты отрабатывают каждый случай выхода дикого зверя в населенные пункты, обследуют территорию и оценивают угрозу. Жителям напоминают, что нельзя подкармливать диких животных, оставлять в открытом доступе еду, которая может привлечь медведя. При обнаружении медведя в населенном пункте не приближаться к нему, не пытаться отпугнуть и не убегать. Ветеринары Ленобласти отчитались об эпизодическом благополучии региона. Территория благополучия

0: региона Управление ветеринарии создает единый информационный центр по учету животных. 7 октября с 10 до 12 часов в Ленобласти проведут проверку готовности системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории региона. В мероприятии планируется задействовать телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители. С 10.43 по каналам телевидения будет демонстрироваться проверочный видеоролик продолжительностью до 1 минуты. В ходе проведения проверки системы оповещения 7 октября жителей и гостей Ленинградской области просят сохранять спокойствие. В Доме культуры «Железнодорожник» прошел праздник «Урожай осени» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники Волховской организации Всероссийского общества инвалидов собрали выставку, где представили свой дачный урожай, поделки из природных материалов и цветочные композиции. Артисты Дома культуры выступили с концертной программой, а гости пели и общались за чаепитием. Волховские спортсмены выступили в юношеской лиге дзюдо «Здоровое поколение». Турнир проходил в течение 2 дней в городе Тосно и собрал 700 участников со всего Северо-Запада. Волхов представили 12 воспитанников секции дзюдо организации «Дрозд Волхов» во главе со своим тренером Игорем Ромашко. По итогам состязаний призовое место завоевала Валерия Шкурат. Она стала третьей в весовой категории до 52 килограммов.
1: Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, теплый октябрь к морозной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 октября, в Волхове пасмурно, днем до 14 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северный до 1 метра в секунду. Световой день составит 11 часов 30 минут, геомагнитное поле спокойное.
2: ДФМ. При Ленинградской области. Гороскоп. На ДФМ.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Прямо сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в четверг.
4: Овен.
5: Сегодня лучше не рисковать и не полагаться на седьмое чувство. Положитесь на свою рассудительность и уравновешенность.
4: Телец.
5: Ваши эмоции могут помешать вам трезво смотреть на происходящее вокруг. Не идите на поводу у своих чувств, особенно негативных.
4: Близнецы.
5: Сегодня вы будете полны идей, реализации которых будет совсем несложной.
4: Рак.
5: Скорее всего, вы поймете, какую стратегию выбрать, чтобы наконец завершить затянувшуюся работу. Стоит уделить внимание интеллектуальному труду и отказаться от физических усилий. Новый контакт. Контакты могут оказаться полезными для вас в дальнейшем.
4: Лев.
5: Львы будут пребывать в хорошем настроении и будут полны энтузиазма. Главное – объективно оценить свои силы, а потом уже браться за серьезные дела.
4: Дева.
5: Вас сегодня ожидает нелегкий день. Неожиданные события могут вызвать у вас недоумение. При решении сегодняшних проблем важно проявить лидерские качества.
4: Весы.
5: Заключение контрактов, встречи с деловыми партнерами и финансовые операции пройдут довольно успешно. Сегодня вам без проблем удастся убедить окружающих в правильности своей позиции.
4: Скорпион.
5: В профессиональных делах вы будете склонны все идеализировать. Это будет мешать вам и окружающим.
4: Стрелец.
5: Даже на работе лучше сменить настойчивость на мягкость и обходительность. Компромисс станет идеальным решением для многих затруднительных ситуаций.
4: Козерог.
5: Козерогам, наоборот, лучше не обращаться за помощью к коллегам, а постараться справиться с делами самостоятельно.
4: Водолей.
5: Сегодня вы можете найти дополнительный источник заработка или расширить сферу своей деятельности.
4: Рыбы.
5: Сегодня вы получите отличную возможность разобраться во всем, что волнует вас. Это связано с тем, что начнете видеть все под другим углом. Это был гороскоп «Пусть сбудется только хорошее».
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
2: Не скучай.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Если у вас в доме тихо, это значит, ребенок уже разрисовал обои и теперь пьет из унитаза.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания, полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата, широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Главная проблема умных людей – они думают, что другие тоже думают. Разные мысли.
8: Настройся на яркое. На яркое. Осень.

0: 47, может не уйти совсем.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1968 год. Золотой теленок.
7: Камера, мотор.
8: Как зовут вашу тележку, Адам?
9: Лоурен Дитрих.
8: Ну, что это за название? Машина, как боевой корабль, должна иметь имя собственное. Ваш Лоурен Дитрих отличается замечательной скоростью и изяществом линий. Посему предлагаю отныне именовать его Антилопа Гну.
9: Пожалуйста,
8: кто против?
9: Я.
8: Единогласно. Тогда полный вперед. Заседание продолжается. Пункт назначения Черноморск.
10: Чаем, оба берега.

0: 10 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России запустили ИИ-робота для поиска должников на улицах. Компания NetVision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун», который с помощью искусственного интеллекта выявляет нарушителей в транспортном потоке. Сейчас технология работает на Алтае, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Комплекс автоматически распознает номера автомобилей и сверяет их с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. По словам разработчиков, система за доли секунды может определить должников по алиментам, штрафам ГИБДД и платежам за ЖКХ, после чего передать информацию ответственному сотруднику. В NetVision отметили, что «Гарпун» является полностью отечественной разработкой и рассчитан на эксплуатацию в российских климатических условиях. Комплекс может работать при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов Цельсия, а также сохраняет работоспособность во время дождя и снега. В компании добавили, что в 2026-2027 годах технологию могут внедрить и в других регионах России. Отечественных роботов активно применяют не только на Земле, но и в космосе. Ранее в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос» раскрыли особенности работы теледроида на Международной космической станции. Разработку недавно доставили на борт МКС, и специалисты уже начали ее тестирование. На этом пока все. Услышимся!

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Это что за канитель? Бабка ходит на панель. Как же так, бабусенька? Так пенсия ж малюсенька.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. А дураков, каких мало, оказывается, много.

0: Народные байки.
1: Мужчины, помните, если девушка говорит «мне чуть-чуть», это уже немножечко «да».
2: Народные байки.
3: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале. Свежие овощи и фирменный соус. Вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Вохов. ИП Кутубаев КК. ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастрокинг Волхов».
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8-911-007-07-60.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
3: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Звезды кино.
8: Камера, мотор.
9: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

вас поила, я поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бум-бум-бум, бум-бум-бум, подопал.

0: 11 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: Проблемных автокредитов в России стало больше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В следующем году на трассе М4 Дон появится еще один платный участок. Речь идет об отрезке с 933 по 1024 километр в Ростовской области. Он идет от города Каменск-Шахтинский до поселка Новоперсиановска. Сейчас здесь идет реконструкция. Трассу расширяют до 6 полос. Платный режим введут после завершения всех работ. Бесплатно объехать участок можно будет по маршруту Зверево-Гуково-Новошахтинск. Проблемных автокредитов в России стало больше. По последнему отчету Банка России, в середине года их доля выросла до 4,5%. При этом регулятор считает показатель приемлемым. Проблемные суды покрыли резервами банков. Но одновременно с 1 октября Центробанк ограничивает кредиты заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для покупателей это означает, что получить автокредит с незакрытыми обязательствами будет сложнее. Завод «Энгельс свечи зажигания» запустил фирменный магазин на маркетплейсе. Теперь свечи под марками «Метеор» и «Эзе» продают в официальном магазине на Озоне. На старте доступны 46 артикулов. В списке свечи для «Лады», «Киа», «Хёнда», «Ниссана» и «Тойоты». Есть никелевые, иридиевые и платиновые. По данным производителя, они подходят к машинам, которые охватывают 80% автопарка в России. Актуальные цены указаны в карточках товара. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, теплый октябрь к морозной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 октября, в Волхове пасмурно, днем до 14 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северный до 1

0: Мне надоело, надоело из кабинета.
1: Мне скоро 30,
0: хочу напиться. И здравый смысл, как всегда, не помогает. Я же принцесса, так что гуляем.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Да между прочим, ты знаешь, да я вообще вампир. Правда, наполовину.
3: Это как это?
2: Ну, пью.
4: Народные байки.
5: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Чувствую себя на все 100. Взвесился.

Включу приемник, перебирая станции. Эфир стонет Джеггером, рок-оборванцем. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама и цены на акции. Новости всего мира. Банкротство банков, кризис. Концерты каких-то панков. Курсы валют, нефть, деньги. Далекие войны, авианосцы на рейде. Полжизни в машине, полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Утки машин, без тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного,

0: делать маникюр. Народные частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: Волхов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале, свежие овощи и фирменный соус, вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Волхов. ИП Кутубаев КК, ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах поведения, ведение мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастрокинг Волхов».
4: АО «ГЛАЦЭМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
7: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
8: Звезды кино.
9: Внимание, тишина на площадке.
8: 1990 год. Паспорт.
9: Камера, мотор.
10: Товарищ шпион, вам звонили из Грузии и просили, как только вы появитесь, срочно позвонить на работу. Только не от нас. Изи будет сердиться. Идите к советским консулам. Они вам, как шпиону, обязаны бесплатно соединить.
11: Каким консулам? У нас с вами дипломатических отношений нет.

0: полдень. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В январе-августе 24% владельцев квартир для долгосрочной аренды в городах-миллионниках снижали заявленную в объявлениях стоимость. Средний размер дисконта за год увеличился с 9 до 10,6%. Это связано с затянувшимся ростом предложения. Из-за выхода на рынок инвестиционных квартир сейчас сдается на 27% больше объектов, чем годом ранее. Спрос на жилье, как и платежеспособность арендаторов, в то же время ограничен. В Москве ставки снизили 28% владельцев жилья, в Санкт-Петербурге 31%. Самую высокую долю скидок аналитики зафиксировали в Екатеринбурге 37%. Наиболее значительный средний дисконт отмечен в Казани – около 13%.
1: Закрома Родины.
2: Уже с 1 октября селлеры российских маркетплейсов смогут отказаться от скидок за свой счет и установить минимальную цену на товар, пишут РИА Новости со ссылкой на слова главы Центра стратегических разработок Павла Смелова. Автоматические скидки за счет продавца – один из наиболее острых вопросов, и он отдельно урегулирован. С 1 октября такая скидка возможна только с его согласия и при уведомлении не менее чем за 5 рабочих дней. Продавец вправе установить минимальную цену или полностью отказаться от скидок за свой счет, рассказал эксперт. Он также подчеркнул, что такой отказ нельзя использовать как основание для санкций, снижения рейтинга или ухудшения позиции товара в поисковой выдаче. Предполагается, что новый закон регулирует отношения платформ и продавцов.
1: Деньги дороги, как память.
2: Почти три четверти, 72% всех расходов россиян на товары и услуги в сфере моды и красоты приходится на магазины одежды и обуви. Второе место по сумме расходов занимают магазины парфюмерии и косметики, 14,5%, оставшиеся 13,5% совершаются в салонах красоты. Расходы россиян снизились во всех трех категориях, больше всего в магазинах одежды и обуви, а также парфюмерии и косметики на 12%. В салонах красоты расходы сократились на 2%. При этом россияне стали больше тратить за одну покупку, средний чек вырос во всех трех категориях, несмотря на общее снижение расходов. В магазинах одежды и обуви он максимален 3282 рубля, что на 7% больше, чем год назад. В салонах красоты этот показатель составляет 2201 рубль. Сильнее всего средний чек вырос в магазинах парфюмерии и косметики на 21% до 1880 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Утро.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
2: Народные байки.
3: В Кремле после выборов серьезные перестановки. Теперь кактус стоит справа от входа.
4: Народные байки.
1: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Если вас считают полным идиотом, попытайтесь сбросить пару килограмм. Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Не ходите, девки, замуж, не хвалите бабью жизнь. Соберешься на гулянку, муж командует, ложись!
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале. Свежие овощи и фирменный соус. Вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Вохов. ИП Кутубаев КК. ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастро Кинг Волхов».
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8-911-007-07-60.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1997 год. Брат.
7: Камера, мотор.
8: Ты дело хорошее сделал, брат. Меня выручил. И людям помог. Теперь только русские люди торговать будут.
9: А немцы?
8: Что немцы?
9: Немцы будут?
8: Какие немцы?
9: Ну, немцы.
8: Зачем немцы?

0: 13 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 100 об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал серийное производство нового кроссовера «Лада Азимут». Машины собирают на заводе в Тольятти. Продажи обещают открыть до конца этого года. На старте предложат бензиновые моторы. Позже появится турбированная версия. Официальных цен пока нет. Ориентировочно около 2 миллионов рублей в базовой версии. УАЗ готовит «Патриот» с 8-ступенчатым автоматом. Коробка будет иностранной, но ее адаптируют для работы с УАЗовским мотором. Для этого потребуется перекомпоновать моторный отсек. Серийный выпуск намечен на 2028 год. Напомним, обновленный «Патриот» появится у дилеров в октябре, но пока только с механикой. Купе-кроссовер New Star 001 уходит с российского рынка. По опросу дилеров продажи модели фактически остановились. В августе было продано всего 7 раз. Годом ранее — 515. В наличии у дилеров осталось около 20 машин. Официально о завершении продаж не объявляли, но новых поставок не ожидается. Больше 90 лет назад советские автомобили впервые проверили на прочность в большом пробеге. Летом 1933 года колонна из 23 машин прошла почти 9,5 тысяч километров по пустыням, каракумов и горным перевалам. Пробег задумали, чтобы проверить новые заводы и найти слабые места техники. В экипажах были испытатели, инженеры и даже кинорежиссер Роман Кармен. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, теплый октябрь к морозной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 октября, в Волхове пасмурно, днем до 14 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северный до 1 метра в секунду. Световой день составит 11 часов 30 минут, геомагнитное поле спокойное.
0: VFM. Радио Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А вот у некоторых обезьян как бывает? Получил паспорт, и все. Считается человек.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Вестерн – это фильм, где лошадей в конце остается больше, чем людей.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1969 год.
7: Адъютант его превосходительства.
6: Камера, мотор.
8: Одетый по форме, снизу. А сверху чего не обработали? У нас это называется
9: конфиксация.
8: Хочу с вами поразговаривать маленько. А то так поворачиваюсь, что более мы с вами не увидимся. Вы на меня уж не обижайтесь. У нас ни товарищев, ни благородиев. Мы с мужиками порешили просто. Братва и хлопцы.
10: А как женщин будете величать?
8: Баб тоже придумаем, как назвать. Ты помоешь.
11: ВФМ.
12: Верный дэнс-выбор.

0: 14 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Подписано постановление правительства Российской Федерации, которое разрешает подтвердить учетную запись пользователя на едином портале государственных и муниципальных услуг в салонах операторов мобильной связи. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России. Подтвердить учетную запись на госуслугах теперь можно будет не только в банках, МФЦ и других оказывающих услуги государственных органах, но и в салонах операторов связи, указала пресс-служба. Также там напомнили, что учетная запись бывает упрощенной, можно получать справочную информацию, стандартной, возможность доступа к простым сервисам после указания и проверки персональных данных или подтвержденной, полный доступ к услугам госуслуг, в том числе оформление документов и подачу заявлений онлайн. Депутат Сергей Миронов готовит к внесению в Госдуму законопроект, который обяжет школы принимать всех выпускников 9 классов в 10-е. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС. Инициатива предполагает внесение поправок в закон об образовании. Согласно им, зачисление в 10 класс должно стать обязательным и не зависеть от результатов ОГЭ или внутренних вступительных испытаний. По словам Миронова, сегодня во многих учебных заведениях формируются исключительно профильные классы. Из-за этого ученики, не прошедшие отбор, вынуждены либо уходить в систему среднего профессионального образования, либо переводиться в другие школы, где сохранилась базовая общеобразовательная программа. И в завершении выпуска компания «Медиалогия» подготовила топ-30 российского рейтинга сериалов за август 2026 года. В августе российский контент составил большинство по числу проектов 16 из 30. Лидером стал сериал «Дом дракона», спин-офф «Игры престолов». Второе место занял отечественный хит с Любовью Аксеновой «Холод», на третьем – аниме «Магическая битва». На четвертой позиции «След», самый продолжительный сериал в России, замыкают пятерку лучших «Пацаны». В топ-10 вошли уже знакомые зрителям проекты, каждый из которых попадал в июльский рейтинг. Самая высокая позиция среди дебютантов – это 11-я строчка российского сериала «Число зверя». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, теплый октябрь к морозной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 октября, в Волхове пасмурно, днем до 14 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северный до 1 метра в секунду. Световой день составит 11 часов 30 минут, геомагнитное поле спокойное.
5: ДФМ в ритме Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Дорогая, если я умру, ты долго не горюй. Сразу замуж выходи. Будь счастлива.
3: Да ты задолбал! Ну нормальный же суп! Не хочешь, не ешь!
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
6: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции. Специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8. 8-911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Ум берет один барьер за другим. Глупость же вообще не знает преграды.

0: Время перемен. Слушай любимое радио в потоке новых ощущений.
1: Осень наступает, опадает листва, летнее тепло догорает в кострах. Как бы отмотать это время назад, время, где с тобой провожали закат. Я лечу к тебе по старым дворам, мимо фонарей, мимо красных светов.

Ведь я уже насквозь промок и жду, когда гулять с тобой пойдем опять. Хочу сказать тебе одно: я буду тебя ждать, я буду тебя ждать. А вдруг соседи вызовут ментов, и пусть я к этому давно готов, пускай.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Повстречал турист медведя у березового пня. Будешь завтраком туриста, а туристом буду я.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале. Свежие овощи и фирменный соус, вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Вохов. ИП Кутубаев КК. ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступна ВКонтакте в группе «Гастро Кинг Волхов».
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1991 год. Ночные забавы.
8: Камера, мотор.
9: Чего ты говоришь, любимая? Сыграть? Ну, сейчас, кажется, на дворе ночь. Потихоньку? Нет, потихоньку не получится. У меня сакс. Музыкальный инструмент такой. Труба. Сыграть тебя дома? Нет, я не испугался. Нет, у тебя, конечно, интересней. Так скажи адрес. А квартирка? А так, однокомнатная или погабаритней? А, трехкомнатная? Это замечательно. А этаж? Шестой? Ну все, я на цирлах. Беру тачку и лечу.
0: ВФМ. Танцуют все.
10: Танцуют все.

0: 15 часов.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Некоторые пенсии и доплаты россиянам соцфонд назначает в автоматическом режиме без предоставления каких-либо документов, но для ряда выплат требуется подать заявление. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы Алексей Говорин. Так, по данным госреестров, без дополнительных обращений от граждан назначаются страховая и социальные пенсии по инвалидности, пенсия по потере кормильца детям до 18 лет, а также соцдоплата до прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, по достижении 80 лет пенсионеру автоматически удваивают фиксированную часть пенсионных выплат. В то же время страховая пенсия по старости назначается по заявлению, отметил депутат. После 1 октября семьи все еще смогут взять ипотеку под 6%, но для этого нужно соблюсти несколько условий. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» со ссылкой на Минфин. Чтобы получить такой кредит, необходимо внести 50% стоимости или больше. При этом количество детей и регион значения не имеют. Для всех семей, выполнивших условия, ставка сохранится. В случае, если клиенты банка уже взяли ипотеку и хотят платить по ставке 6%, также есть ограничения. Процент сохранят, если семья в течение первого года выплатила 50% от стоимости жилья по семейной ипотеке или 50% от кредита, который взяли по той же программе. Если все условия выполнены, необходимо подать заявку на рефинансирование займа. После рассмотрения уже со следующего платежного периода происходит перерасчет. И в завершении выпуска итальянская герцогиня Мария Олива Сальвиати передала Государственному Эрмитажу картину из личного собрания «Портрет французской императрицы Жозефины де Багарне» работы итальянского художника Андреа Аппиани. Аппиани – один из лидеров итальянского неоклассицизма. Его карьера пошла в рост при Наполеоне. После того, как войска генерала Бонапарта в 1796 году вошли в Милан, художник получил многочисленные заказы Цизальпинской республики. Кроме того, он разрабатывал эскизы медалей и оформление официальных документов. Портрет Жозефины – один из первых заказов Аппиани лично от Бонапарта. На нем императрица представлена в образе жрицы Венеры. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
4: По народным приметам, теплый октябрь к морозной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 октября, в Волхове пасмурно, днем до 14 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северный до 1 метра в секунду. Световой день составит 11 часов 30 минут, геомагнитное поле спокойное.
1: ФМ-радио. На Ленинградской волне.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-78-0018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Привет, как дела? Жалею, что родила. Ой, ну мам.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Разные мысли. Порой люди затрачивают всю жизнь на поиск короткого пути к длинному рублю.

0: VFM. Радио, которое хочется.
1: Хочется.
2: VFM.
0: Когда хочется радио.
3: It's where the heart is. But my heart is wild and free. So am I homeless or just heartless? Did I start this? Did it start

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: С тестем мы смеемся в рощу, будто два приятеля. Третьи сутки тещу в рощу не найдут спасатели.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АО «ГЛАЦМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999. Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
0: 1973 год. Неисправимый лгун.
8: Камера, мотор.
9: Этот портсигар и мир потерял. 5 минут назад.
10: Что?
9: И мир? И мир. Слушай, давай сейчас быстро побежим в милицию и получим свои законные 10% с этой находки. Ты знаешь, эта вещь дорогая. Понимаешь, наверное, $1 миллион стоит. Значит так, если 10% с миллиона минус налоги, это знаешь, сколько получится?
10: Да не надо мне никаких процентов, ведь человек, наверное, уже хватился. Побегу к Эмиру.
9: О, правильно, правильно, к Эмиру, даже лучше. Мы тогда с тобой получим этими сертификатами.
10: Как вам не стыдно? Понимаете, это же наш дорогой гость.
9: Но вещь же тоже дорогая.
10: Хм, лопух.
11: FM.
12: Верный дэнс-выбор.

0: 16 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил установить федеральную выплату пенсионерам, приуроченную к Международному дню пожилых людей, который отмечается ежегодно 1 октября. Об этой инициативе он рассказал РИА Новости. По его мнению, размер выплаты должен составлять не менее 10 тысяч рублей. Кроме того, Гриб выступил за введение дополнительных выплат гражданам по достижении определенного возраста. При этом, чем старше человек, тем больше должна быть сумма. По его словам, при назначении выплаты нужно учитывать трудовой стаж, количество детей и внуков, а также государственные награды и другие заслуги пенсионера. Официально молодость в России сейчас определяется возрастом до 35 лет, а для молодых ученых этот показатель составляет 39. Об этом заявил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости. По его словам, при дальнейшем увеличении средней продолжительности жизни возрастные критерии молодости могут быть пересмотрены. Для сохранения активного долголетия Онищенко рекомендовал уделять больше внимания любимому делу, развивать память и умственные способности, а также следить за состоянием здоровья. До этого ученый высказал мнение, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет. Он объяснил свою позицию тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. И в завершении выпуска. Большинство россиян считают, что хорошо помнят последнюю поездку, но 37% могут описать ее лишь словами «классно» или «нормально». Подробно рассказывают о путешествии только 8% опрошенных, о хорошей сохранности воспоминаний заявили 69% респондентов. Без фотографий и телефона им проще всего вспомнить место поездки. Такой ответ дали 63%. Еще 62% помнят жилье, 59% – погоду. Хуже сохраняются разговоры, отдельные фразы и услышанные истории. Первым в памяти чаще возникает конкретный пейзаж или место у 66% участников опроса. Общие ощущения от поездки вспоминают 51%, дорогу, приезд или отъезд 41%. Достопримечательности оказались только на четвертом месте с 35%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, теплый октябрь к морозной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг, 1 октября, в Волхове пасмурно, днем до 14 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северный до 1 метра в секунду. Световой день составит 11 часов 30 минут, геомагнитное поле спокойное.
1: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: VFM.
1: Yeah.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Не, настоящий отпуск – это когда ты покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно

0: VFM.
1: Только движение.
2: VFM.
3: Я прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, да и мне уже все равно. Для тебя моя.

0: Народные частушки.
1: Реклама.
2: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале. Свежие овощи и фирменный соус, вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Вохов. ИП Кутубаев КК. ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступна ВКонтакте в группе «Гастро Кинг Волхов».
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 0760.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
8: 2001 год. Даунхаус.
7: Камера, мотор.
9: Слышал я об этой Настасье Филипповне. Она с ответственным секретарем Совета Безопасности Тоцким сожительствует. За большие деньги.
10: Клевета, я, дорогой, вам травмы сейчас нанесу.
1: Family.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство просвещения России сформирует положение о статусе учителя. Об этом во время открытия форума классных руководителей и директоров школ рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости. Вместе с педагогами мы сформируем положение о статусе учителя и вынесем его на публичное обсуждение, сказал чиновник. Он обратил внимание, что подобных положений в России еще не было. Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин провел встречу с педагогами, в ходе которой рассказал, что власти принимают меры для снижения бюрократии в школах. По его словам, в любой профессии есть много рутины, при этом власти пытаются избавить учителей от подобной рутинной бумажной работы. Третий пакет мер по борьбе с телефонными и онлайн-мошенниками находится на финальной стадии разработки. Об этом в ходе интервью для РИА Новости рассказал вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, в документ были включены порядка 20 инициатив. Первый пакет мер против кибермошенников был принят в России в минувшем году. В него вошли более 30 инициатив, среди которых запрет сотрудникам банков и государственных органов связываться с гражданами через иностранные мессенджеры, возможность установить самозапрет на оформление сим-карт, введение маркировки звонков и многое другое. И в завершении выпуска композиции на иностранных языках слушают 46% россиян, однако полностью понимают смысл лишь 13 из них. Об этом свидетельствует данные опроса, приуроченного к Международному дню переводчика. Согласно исследованию, большая часть слушателей зарубежной музыки улавливает содержание песен лишь частично. 41% опрошенных понимает больше половины текста, еще 32% — меньше половины. 14% респондентов признались, что вообще не понимают, о чем поет в композиции. При этом незнание языка не становится препятствием. 44% участников рассказали, что желание понимать слова песен стало одной из мотиваций учить иностранные языки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Первый признак старения. Звуки, которые вы когда-то издавали во время секса, теперь вы издаете, вставая с дивана.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: Разные мысли. Сколько не доверяй людям, все равно окажется, что не доверять надо было еще больше. Разные мысли.

0: кров без спросу не вытаскивай.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АО «ГЛАЦМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1979 год.
9: Тот самый Мюнхгаузен.
8: Камера, мотор.
10: Прошу осмотреть предлагаемую модель. Правда, вода здесь льется в масштабе 1 к 10.
11: Смешно.
12: Да.
11: В целом мне, господа, нравится.
12: Да.
11: Жаль только, что одна половина. А что, если не побояться и...
12: Ликвидировать? Или приблизить?
11: Соединить. Вот. Так даже смешнее.
12: Гораздо. И сразу польется вода.
13: Откуда же будем лить воду? Из какого места?
11: Из Мюнхгаузена, господа, воду лить не будем. Незачем. Он нам дорог просто как Мюнхгаузен, как Карл, Фридрих и Иероним. А уж пьет его лошадь или не пьет, это нас не волнует.
12: Не в пустыне же.
2: Только движение. VFM.

0: VFM. Там, где ты.
1: Там, где ты.
0: VFM.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: После 1 октября семьи все еще смогут взять ипотеку под 6%, но для этого нужно соблюсти несколько условий. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» со ссылкой на Минфин. Чтобы получить такой кредит, необходимо внести 50% стоимости или больше. При этом количество детей и регион значения не имеют. Для всех семей, выполнивших условия, ставка сохранится. В случае, если клиенты банка уже взяли ипотеку и хотят платить по ставке 6%, также есть ограничения. Процент сохранят, если семья в течение первого года выплатила 50% от стоимости жилья по семейной ипотеке или 50% от кредита, который взяли по той же программе. Если все условия выполнены, необходимо подать заявку на рефинансирование займа. После рассмотрения уже со следующего платежного периода происходит перерасчет. Подписано постановление правительства Российской Федерации, которое разрешает подтвердить учетную запись пользователя на едином портале государственных и муниципальных услуг в салонах операторов мобильной связи. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России. Подтвердить учетную запись на госуслугах теперь можно будет не только в банках, МФЦ и других оказывающих услуги государственных органах, но и в салонах операторов связи, указала пресс-служба. Также там напомнили, что учетная запись бывает упрощенной, можно получать справочную информацию, стандартной, возможность доступа к простым сервисам после указания и проверки персональных данных или подтвержденный полный доступ к услугам госуслуг, в том числе оформление документов и подачу заявлений онлайн. И в завершении выпуска. Официально молодость в России сейчас определяется возрастом до 35 лет, а для молодых ученых этот показатель составляет 39. Об этом заявил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости. По его словам, при дальнейшем увеличении средней продолжительности жизни возрастные критерии молодости могут быть пересмотрены. Для сохранения активного долголетия Онищенко рекомендовал уделять больше внимания любимому делу, развивать память и умственные способности, а также следить за состоянием здоровья. До этого ученый высказал мнение, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет. Он объяснил свою позицию тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.
5: VFM. Радио Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: В рамках импортозамещения французский поцелуй следует заменить на костромской и адыгейский.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999. Разные мысли. Посеял разумное, доброе, вечное. Вот теперь не могу найти. Разные мысли.

0: будто в гробу видали.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале. Свежие овощи и фирменный соус. Вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Вохов.
4: ИП Кутубаев КК. ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах поведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастро Кинг Волхов».
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
2: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1979 год.
8: Место встречи изменить нельзя.
7: Камера, мотор.
9: Ба, да это же знакомые мне лица. Маня. Ну, в общем, я вижу, Маня, мои разговоры на тебя не действуют. Ты все по-прежнему такая же попрыгунья-стрекоза. Только учти, что лето красное ты уже пропела, так что придется тебе на 101 километр отправляться.
10: VFM.
11: Привет, я Вячеслав Казьмин. Слушайте мой трек «На VFM».

0: 19 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России запустили ИИ-робота для поиска должников на улицах. Компания NetVision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун», который с помощью искусственного интеллекта выявляет нарушителей в транспортном потоке. Сейчас технология работает на Алтае, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Комплекс автоматически распознает номера автомобилей и сверяет их с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. По словам разработчиков, система за доли секунды может определить должников по алиментам, штрафам ГИБДД и платежам за ЖКХ, после чего передать информацию ответственному сотруднику. В NetVision отметили, что «Гарпун» является полностью отечественной разработкой и рассчитан на эксплуатацию в российских климатических условиях. Комплекс может работать при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов Цельсия, а также сохраняет работоспособность во время дождя и снега. В компании добавили, что в 2026-2027 годах технологию могут внедрить и в других регионах России. Отечественных роботов активно применяют не только на Земле, но и в космосе. Ранее в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос» раскрыли особенности работы теледроида на Международной космической станции. Разработку недавно доставили на борт МКС, и специалисты уже начали ее тестирование. На этом пока все. Услышимся!

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.
2: ДФМ в ритме Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: С появлением планшетов многие уже стали забывать состав освежителей воздуха.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Разные мысли. У царя гороха и шут гороховый. Разные мысли.
9: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень.

0: ZFM.
1: ZFM. Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: гуще шерсть. Народные частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «ГЛАЦМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1978 год. 31 июня.
6: Камера, мотор.

0: 20 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: Проблемных автокредитов в России стало больше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В следующем году на трассе М4 Дон появится еще один платный участок. Речь идет об отрезке с 933 по 1024 километр в Ростовской области. Он идет от города Каменск-Шахтинский до поселка Новоперсиановская. Сейчас здесь идет реконструкция. Трассу расширяют до 6 полос. Платный режим введут после завершения всех работ. Бесплатно объехать участок можно будет по маршруту Зверево-Гуково-Новошахтинск. Проблемных автокредитов в России стало больше. По последнему отчету Банка России, в середине года их доля выросла до 4,5%. При этом регулятор считает показатель приемлемым. Проблемные суды покрыли резервами банков. Но одновременно с 1 октября Центробанк ограничивает кредиты заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для покупателей это означает, что получить автокредит с незакрытыми обязательствами будет сложнее. Завод «Энгельс свечи зажигания» запустил фирменный магазин на маркетплейсе. Теперь свечи под марками «Метеор» и «Эзе» продают в официальном магазине на Озоне. На старте доступны 46 артикулов. В списке свечи для «Лады», «Киа», «Хёнда», «Ниссана» и «Тойоты». Есть никелевые, иридиевые и платиновые. По данным производителя, они подходят к машинам, которые охватывают 80% автопарка в России. Актуальные цены указаны в карточках товара. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 25 минут. Геомагнитное поле спокойное.
0: ФМ-радио. На Ленинградской волне.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Так, ну что, я выпишу вам таблеточки. Будете принимать их по 5 раз в день после еды.
3: Ой, доктор, а где ж я возьму столько еды?
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
8: Разные мысли. В центре событий часто оказывается тот, чья хата с краю. Разные мысли. Осень с любимым радио. Ярко, тепло и по-настоящему.

0: Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле.
1: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
1: VFM.

0: Москва.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Народные частушки, навострите ушки.
3: Не гляди, подруга, косо, можешь зрение сгубить. Милый мой по мне вздыхает, не получится отбить.
2: Народные частушки.
1: Реклама.
4: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале. Свежие овощи и фирменный соус. Вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Вохов. ИП Кутубаев КК. ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступно ВКонтакте в группе «Гастро Кинг Волхов».
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8-911-007-07-60.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1968 год. Золотой теленок.
7: Камера, мотор.
8: На колени! Встаньте, идите сюда. Немного интересного рассказали о вас в Москве, Нижнем Новгороде и Одессе. Вы конченый человек, Берлага.
9: Ой.
8: Но будем разговаривать.
9: Будьте искренни.
8: Вы у нас как Шахерезада. Сегодня настало время рассказать о вашем сослуживце, гражданине Скумбриевиче. Есть такой? Меня очень интересует его художественный образ.
1: Не скучай. 99,3 и прибавляй.

0: 21 час. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В январе-августе 24% владельцев квартир для долгосрочной аренды в городах-миллионниках снижали заявленную в объявлениях стоимость. Средний размер дисконта за год увеличился с 9 до 10,6%. Это связано с затянувшимся ростом предложения. Из-за выхода на рынок инвестиционных квартир сейчас сдается на 27% больше объектов, чем годом ранее. Спрос на жилье, как и платежеспособность арендаторов, в то же время ограничен. В Москве ставки снизили 28% владельцев жилья, в Санкт-Петербурге 31%. Самую высокую долю скидок аналитики зафиксировали в Екатеринбурге 37%. Наиболее значительный средний дисконт отмечен в Казани – около 13%.
1: Закрома Родины.
2: Уже с 1 октября селлеры российских маркетплейсов смогут отказаться от скидок за свой счет и установить минимальную цену на товар, пишут РИА Новости со ссылкой на слова главы Центра стратегических разработок Павла Смелова. Автоматические скидки за счет продавца – один из наиболее острых вопросов, и он отдельно урегулирован. С 1 октября такая скидка возможна только с его согласия и при уведомлении не менее чем за 5 рабочих дней. Продавец вправе установить минимальную цену или полный отказаться от скидок за свой счет, рассказал эксперт. Он также подчеркнул, что такой отказ нельзя использовать как основание для санкций, снижения рейтинга или ухудшения позиции товара в поисковой выдаче. Предполагается, что новый закон регулирует отношения платформ и продавцов.
1: Деньги дороги, как память.
2: Почти три четверти, 72% всех расходов россиян на товары и услуги в сфере моды и красоты приходится на магазины одежды и обуви. Второе место по сумме расходов занимают магазины парфюмерии и косметики, 14,5%, оставшиеся 13,5% совершаются в салонах красоты. Расходы россиян снизились во всех трех категориях, больше всего в магазинах одежды и обуви, а также парфюмерии и косметики на 12%. В салонах красоты расходы сократились на 2%. При этом россияне стали больше тратить за одну покупку, средний чек вырос во всех трех категориях, несмотря на общее снижение расходов. В магазинах одежды и обуви он максимален – 3282 рубля, что на 7% больше, чем год назад. В салонах красоты этот показатель составляет 2201 рубль. Сильнее всего средний чек вырос в магазинах парфюмерии и косметики на 21% до 1880 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
4: По народным приметам появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.
3: Ленинградское VFM-радио. Радио.

0: Твой регион. Твой регион. Твое радио. VFM Волхов.
1: Тону, иду в твоих объятиях ко дну.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ну чё, квартиру не купил ещё? Да не, снимаю. А, ну а с личным как, не женился? Да не, тоже пока снимаю.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания, полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: Разные мысли. Почему мыло хозяйственное, а я нет?
6: Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Милка плачет у сарая, слезы горькие глотая. Я ж ее не обижал, просто замуж не позвал.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Звезды кино.
8: Камера, мотор.

0: рисовали только и всего.
1: Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек.

0: 22 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал серийное производство нового кроссовера «Лада Азимут». Машины собирают на заводе в Тольятти. Продажи обещают открыть до конца этого года. На старте предложат бензиновые моторы. Позже появится турбированная версия. Официальных цен пока нет. Ориентировочно около 2 миллионов рублей в базовой версии. УАЗ готовит «Патриот» с 8-ступенчатым автоматом. Коробка будет иностранной, но ее адаптируют для работы с УАЗовским мотором. Для этого потребуется перекомпоновать моторный отсек. Серийный выпуск намечен на 2028 год. Напомним, обновленный «Патриот» появится у дилеров в октябре, но пока только с механикой. Купе-кроссовер New Star 001 уходит с российского рынка. По опросу дилеров продажи модели фактически остановились. В августе было продано всего 7 раз. Годом ранее — 515. В наличии у дилеров осталось около 20 машин. Официально о завершении продаж не объявляли, но новых поставок не ожидается. Больше 90 лет назад советские автомобили впервые проверили на прочность в большом пробеге. Летом 1933 года колонна из 23 машин прошла почти 9,5 тысяч километров по пустыням, каракумов и горным перевалам. Пробег задумали, чтобы проверить новые заводы и найти слабые места техники. В экипажах были испытатели, инженеры и даже кинорежиссер Роман Кармен. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.
2: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРИЕМ.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: За свою гордыню получишь в дыню.
3: Простите, святой отец, а это точно из Библии?
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
8: Разные мысли. У нас на работе молодой и дружный коллектив. Теперь нужно кого-то нанять, чтобы работал. Разные мысли.
9: Настройся на яркое. На яркое. Осень.

0: шоколадные частушки.
1: Реклама.
2: Вохов, любите настоящую шаверму? Тогда приходите в Гастро Кинг. Сочное мясо, приготовленное на настоящем мангале. Свежие овощи и фирменный соус, вкус, который хочется повторить. Назовите кодовое слово «Кинг» и получите подарок к заказу. Ждем вас по адресу Кировский проспект, 26. Ищите нас в Телеграм и ВКонтакте. Гастро Кинг Вохов. ИП Кутубаев КК. ОГРН 131-974-560-020-639. Информация об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступна ВКонтакте в группе «Гастро Кинг Волхов».
3: Подключай интернет и ТВ от «Эталон Оптик». Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. «Эталон Бонус». За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
4: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1990 год. Паспорт.
6: Камера, мотор.
7: Боря, ты что, оглох?
8: Борух я, борух, пошли, понял? Пошли.
7: Деньги давай, борух. Мне в Тбилиси надо позвонить.
9: Босс, что ты к нам привязался? Что ты нас как-то компрометируешь? Уже весь Израиль знает, что ты КГБшник.
7: Да? Эй, прохиндей. Ладно. Я агент КГБ.
10: Ну почему наш комитет должен в ресторане за тебя платить? Ты что, работаешь на нас, а?
9: Дай ему 20 шекелей, пусть он подавится.
4: Там, где ты.

0: 23 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.
0: VFM. Радио Ленинградской области.
4: Кто вы по знаку зодиака? Знаете ли вы, каким для вашего знака станет завтрашний день?
5: Будет ли он насыщен событиями и эмоциями? Либо вас ждет полный штиль и отсутствие новостей?
4: А может, все это уже наступило, и вы не знаете, как правильно реагировать?
5: Не пускайте дело на самотек. Будьте в курсе предстоящих событий.
4: Советы, рекомендации и прогнозы. Слушайте ежедневно в программе «Гороскоп».
0: «Гороскоп». На VFM.
6: Ваш ежедневный гороскоп.
7: Здравствуйте, это «Гороскоп». Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в пятницу.
6: Овен.
7: Сегодня дела пойдут не так скоро, как этого хотелось бы овнам. Отложите на более благоприятное время запуск глобальных проектов, касающихся сферы бизнеса.
6: Телец.
7: Тельцам стоит отложить решение важных дел на более плодотворный период. Уделите время рутинным делам и отдыху, общению с близкими людьми.
6: Близнецы.
7: Репутация, приобретенная близнецами среди коллег и деловых партнеров, проявит себя самым приятным образом. Велика вероятность премии, денежных поощрений или роста по карьерной лестнице.
6: Рак.
7: Звезды сулят благоприятный во многих аспектах день. Возможны неожиданные, но изумительные сюрпризы.
6: Лев.
7: В этот день для львов сложатся благоприятные обстоятельства, которые помогут справиться с какой-то старой проблемой, прийти к разрешению давних затруднений.
6: Дева.
7: Отличный день для того, чтобы восстановить веру в свои силы и возможности. Девам необходимо действовать с напором, но предельно собрано и аккуратно.
6: Весы.
7: Сегодня весы почувствуют энергетический подъем. Все усилия лучше всего направлять на решение злободневных задач.
6: Скорпион.
7: Сегодня скорпионов ожидает хорошее настроение и нереальный подъем сил. Мелкие неприятности вряд ли смогут сбить вас с толку.
6: Стрелец.
7: Сегодня для стрельцов будет характерна высокая активность во всех проявлениях. Это может выразиться как в трудовом порыве на профессиональном поприще, так и в приливе вдохновения.
6: Козерог.
7: Козерогам лучше отказаться от осуществления амбициозных планов и повышенной активности в течение всего дня. Жизненный тонус будет не очень высоким.
6: Водолей.
7: Водолеям необходимо действовать строго в соответствии со своими принципами. Старайтесь проявлять альтруизм и заботу об окружающих.
6: Рыбы.
7: Сегодня для рыб будут характерны жажда новых впечатлений и повышенная активность. Смело пускайтесь в авантюры. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
6: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
0: VFM.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ L-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Фу, ну, слава богу, дорогая, ты дома. А то тут в новостях передавали, что на площади какое-то чучело жгут.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, инженер-химик, аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1997 год. Брат.
6: Камера, мотор.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 25 минут. Геомагнитное поле спокойное.
0: ВФМ. Радио Ленинградской области.

0: час ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, появление стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.
0: ДФМ. При Ленинградской области.

0: Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Качаем. Качаем. Оба берега.

0: 2 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам появления стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.
0: ФМ радио. На Ленинградской волне.
4: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: Три часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам появления стаек снегирей к первому снегу. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 октября в Волхове переменная облачность, днем до 14 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 11 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.
0: Ленинградское VFM-радио. Радио.